что пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

0: Ходишь, молишь, молишь, еле-еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Господи!

вот что. Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

эти повесить. Слыхали ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот ердик, разбойник, о, грызка ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: Давай, вслух читай.
1: Сюда в монастыря недостойный чернец Григорий Слобод Непервич. Наученный Авлам, вздумал смущать святую братью Кирилла.

сердца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чем он бьет?
1: Шуйский, Савей, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

Jésiv te pie, piatna, jediná je slučajna zamilošťa. Как я своей правой душа скалит, льется сердце я.

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!